есть сильней очарования. Глаза потопленные ниц, в минуты страны.